Под ней галактик ты, а кто и галактик мы? За ты шиба не ты, ай гад ты гэнг ты. На свитч бац ты, а с тем бы будь я бон. Будь сан зангом и пней, и к пацеле чисбо. Анфуно муню мунт, ангона вэна вэн. Лё фига лё лё сугун, со глоболя вэна пэй. О камо вэн канье, с канья огвэ лам. О чела но малюэн, и соли ли сан басан. Банг трэлэ лага зум, банг трэ лага кумар. Bangtela laga zoom, bangtela naga shant, bangtela mobise, benzelum fanana, ngaitela lage me, ngaitela wena.